бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Любовь – это привязанность, доверие и еще стечение счастливых обстоятельств, которые позволяют людям оставаться вместе долго. А что еще сказать? Определение любви еще никто не дал, да его и не может быть. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».
2: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой.

в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь?

0: не дай мне покоя.
1: Слушайте радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Василий Соловьев-Седой.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

Если бы парни всей земли миру присягу свою принесли, вот было б радостно тогда на свете жить.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Дисциплина и есть сила. До какого-то момента ты сопротивляешься этому, но потом понимаешь, что ничего плохого в этом нет. Сергей Бубка. Для радиоискатель.

над спортивной ареной капризное солнце, и удача не каждому будет светить. Вы на бой провожаете ваших питомцев, этот взгляд никогда мы не сможем забыть. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. В этом зале вы нам не читали морали, просто место нам всем в вашем сердце нашлось. Просто в ваших глазах мы порою читали и улыбку, и гнев, и безвыходность слез. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед, королев наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера?

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт 911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс за худший дуэт все с тем же Бушем.
1: «Хочу все знать». Искатель. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Многие знают выражение: если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Но немногие знают, что это не цитата и не выдержка из книги. Это специально придуманный девиз благотворительного фонда «Вера». Фонда, который помогает хосписам, безнадежно больным людям и их близким. Это первая в своем роде организация в России, появилась в 2006 году. Ее основала неизвестная актриса или политик, и даже не крупная компания. У истоков фонда «Вера» стоит обычная московская учительница английского языка, которую сейчас знают по всей стране как Нюту Федермессер. Анна Константиновна Федермессер родилась в Москве в семье врачей. Ее мама, Вера Миллионщикова, была пионером паллиативной помощи и создателем первого российского хосписа. Сама Нюта начала работать волонтером в 17 лет. Но свою жизнь планировала связать с английским языком. Она учила его в Кембридже, закончила Московский государственный лингвистический университет, преподавала и даже в какой-то момент возглавляла отдел переводов в шахматной академии. Но делом ее жизни оказалась помощь людям. Окунувшись в работу фонда, Нюта сразу поняла, что проблемы с паллиативной помощью надо решать на самом высоком уровне. Она предложила поправки в закон, которые включали хосписы в базовую медицинскую помощь. Активно продвигает включение образования в области паллиативной помощи в учебную программу российских медицинских вузов. И предлагает узаконить помощь добровольцев в больницах. Еще один фонд, с которым работает Нюта – «Дом с маяком». Главное его детище – одноименный детский хоспис. По словам Федермессер, ее мать десятилетиями мечтала и боролась за создание такого места. И осенью 2019 года хоспис был открыт на Долгоруковской улице в Москве.
0: «Наши искатели»

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Индейский народ Бароро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бароро имеют одинаковую группу крови – первую.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Хранители легенд. Кыргызстан. Среди врачей мира есть немало легендарных имен. Всем известен древнегреческий целитель Гиппократ, который вошел в историю как отец медицины. На слуху имя швейцарского врача Парацельса, который считается основателем медицинской науки. Известен персидский доктор Авиценна, написавший первую медицинскую энциклопедию. В Кыргызстане известен Улукман, который изначально был врачом, а потом стал святым покровителем лекарей. Легенда утверждает, что Улукман жил около 3000 лет назад. С детства он интересовался лекарским искусством, читал медицинские труды, учился отличать лекарственные растения, собирал их, сам готовил препараты. У него было правило в определенные дни приглашать в свой дом всех больных. Улукман осматривал пациентов, а потом бесплатно лечил. Утверждают, что никто не покидал его дом больным. Некоторые лекарства, которые использовали во времена Улукмана, описаны в национальном кыргызском эпосе «Манас». В сказании упоминается «барпы» – средство омоложения. А еще была мазь Кайнатма Карадары, которую применяли для лечения ран и переломов. По свойствам она напоминала действие легендарного мумиё. Лекарство «медет» применяли, чтобы нейтрализовать действие яда отравленной стрелы. «Себеп» – болеутоляющее средство. Его принимали внутрь или сыпали порошок на рану. Большинство лекарств в то время имели растительное или животное происхождение. Улукман не только сам использовал лекарственные травы, но и учил других, как ими пользоваться. Бывало, исцелял не лекарством, а словом. Легендарный лекарь прожил долгую жизнь и каждый день считал счастливым. После распространения ислама в Центральной Азии Улукмана причислили к лику святых. Его стали считать не только мудрецом и пророком, но и покровителем врачей и целителей.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

радио.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: Найти и не сдаваться. Радиоискатель. Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Осенью россиянам рекомендуется пройти диспансеризацию. Для этого работающим гражданам должны предоставить дополнительный оплачиваемый отгул. Об этом в беседе с РТ напомнил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

0: расположен горнолыжный курорт. Туристическими хитами считаются музей Байкала и Нерпинарий, Листвянский ретро-парк, не только коллекция старых автомобилей, но и забавные скульптуры из автомобильных запчастей. Ради интереса можно взглянуть на Байкальскую астрофизическую обсерваторию. В Листвянке непременно стоит сходить на местный рынок. Это настоящий музей байкальских деликатесов под открытым небом. В рыбных рядах текут слюнки только от одного вида вяленой, копченой и свежей рыбы. В ассортименте преобладает омуль, сик и голомянка. Необычная рыбка, которая водится только на Байкале. Поскольку она почти полностью состоит из жира, ее тело прозрачно. Много копченой голомянки не съешь, слишком уж жирна. Но попробовать стоит обязательно.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: Курск остался независимым. Название города пошло от живописных Жигулевских гор, которые окружают его с трех сторон. Во время Азовского похода в этих местах побывал Петр I и велел организовать производство серы. По тем временам сера была стратегическим веществом, поскольку использовалась для производства пороха. На берегу Волги вырос целый серный городок. Но это был еще не Жигулевск. Его основали в 1949 году, а городом он стал спустя 3 года. Что посмотреть в Жигулевске? Начать стоит с музея «Самарская Лука». Лука – это плавный изгиб русла реки. «Самарская Лука» – гигантская петля, которую выписывает Волга вокруг Жигулевска. Уникальный природный объект является национальным парком. Экспозиция музея посвящена истории и природе этих замечательных мест. Прямо из музея вы можете отправиться на экскурсию с посещением смотровой площадки на Лысой горе. Волга отсюда предстает во всей своей красе. Возможно, Самарская Лука создает какое-то особое энергетическое поле, но факт остается фактом. Жигулевск можно считать аномальной зоной по числу выдающихся боксеров. Отсюда родом заслуженный тренер по боксу Александр Лукьянов. Он тренировал молодежную сборную России и спортсменов московского клуба «Торпедо». В Жигулевске родились боксеры Владимир Есмейкин, Денис Попов, Руслан Юлдашев. Все они оставили значительный след в истории российского и мирового бокса.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Если ваш ребенок говорит так:
3: «Наша Каня конка пачек, уманила Ничку Нячек».
2: А вы хотите, чтобы он говорил так?
4: «А папа так копыт, пыль по полю летит».
2: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого Города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
5: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
6: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нонилеонов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Джордж Харрисон. Стражи Галактики.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

слушаете «Радио Искатель».

0: Радио Искатель.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

Нами. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном дыши.

знамени, чтобы еще раз подняться, и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «лезть в бутылку». Оно считается довольно молодым. В России фраза широко распространилась только во второй половине 20 века. Поэтому филологи не могут точно определить ее происхождение. Но самая убедительная версия пришла из Санкт-Петербурга. Там, на острове Новая Голландия, есть здание круглой формы с круглым двором внутри. В народе его давно называют «бутылкой». Сейчас в бутылке находятся рестораны, магазины, художественные галереи, а когда-то располагалась образцовая военно-морская исправительная тюрьма. И смутьянам, драчунам и дебоширам так и говорили, мол, успокойся, не привлекай внимания полиции, не лезь в бутылку. Сейчас значение выражения немного изменилось. Теперь лезть в бутылку значит слишком бурно реагировать на что-то. Вступать в драку из-за косого взгляда, обвинять в измене задержавшегося на работе мужа или обижаться на добрую шутку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, development. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Этому препятствует мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями. Он же посылает в другие участки мозга команды эти ощущения игнорировать. Исключением из этого правила может являться щекотание языком неба. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: истории на радио Искатель.
1: Каждая мечеть, а тем более учебное заведение медресе на Востоке, имела свою собственную библиотеку, ибо тогда существовал обычай завещать свои книги мечетям. Более того, это считалось весьма престижным. Власть имущие мнили для себя величайшей гордостью собирать книги. В X веке каждый из трех великих повелителей ислама в Кордобе в Испании, в Каире в Египте и в Багдаде называл себя книголюбом. У каждого имелись особо обученные агенты, кто скупал повсюду для правителей книги. Только у Аль-Хакима в Испании имелся каталог в 44 тетради по 20 листов каждая, куда были вписаны только заглавия имевшихся у него книг. Для сравнения, в средневековой Европе в соборной библиотеке Констанции в IX веке было всего 356 томов. В это же время у халифа Аль-Азиза имелось 160 тысяч томов разных книг. От, собственно, мусульманских до древнегреческих и римских авторов. Например, в среднеазиатском Мерве, относительной провинции, насчитывалось 12 библиотек для общественного пользования, вакф. Читателю было разрешено иметь в пользовании до 200 книг без внесения залога. За превышение этого количества полагалось платить библиотеке по 1 динару за книгу. В отличие от той же Европы, где обычный рыцарь-феодал кичился тем, что не умел читать, на Востоке грамотность населения была весьма значительной, как среди правящего класса, так и среди простого народа. Кстати, именно благодаря книголюбию средневекового Востока для человечества в целом сохранились сотни и тысячи произведений древности.
0: Восточные истории на радио Искатель.

радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больше объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: Радио «Искатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Государственной Думы направили обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева, в котором предложили создать сервис для жалоб на утечки персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Представляется целесообразным рассмотреть возможность создания сервиса для сообщений о незаконном распространении и продаже персональных данных и сервисах пробива, говорится в обращении. Депутаты добавили, что действующее законодательство уже предусматривает механизмы защиты персональных данных через запрос в Роскомнадзор. Инициатива позволяет россиянам через госуслуги предоставить ссылку или иной идентификатор ресурса, кратко описать ситуацию и при необходимости предоставить доказательства. Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила 45 465 рублей. Это на 57 тысяч рублей или на 55% меньше среднего показателя по всем вакансиям в стране, сообщили газете.ру аналитики сервиса «Где работа». В среднем российские работодатели предлагают соискателям 102 479 рублей. При этом работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков. Профессия учителя предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков. В преддверии 1 сентября в России также обсуждается возможное повышение предельной стоимости подарка учителю с 3 до 5 тысяч рублей. И в завершении выпуска: россияне в 2006 году начали зачитываться любовными романами. Таким выводом поделился с газетой.ру книжный сервис «Литрес» со ссылкой на собственную аналитику. Серьезный рост интереса к любовным романам объясним: людям хочется эскапизма, красивой романтической истории и чувственных переживаний, комментируют компании. В жанре современных любовных романов лидером 26-го года стала книга «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн. В жанре фэнтези «Двор ледяных сердец» Элис Нокс. Среди фантастики первым оказался «Девятый» Сергея Лукьяненко. В прозе лидирует «Возвращение синей бороды» Виктора Пелевина, а среди детективов «Тени южной ночи» Татьяны Устиновой. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: некоторые исследователи, к северу от Новосибирских островов. Плавание продолжалось все лето, однако с приближением осени заре стала не просто идти по открытому морю. С большим трудом, пробиваясь сквозь льды, к 22 сентября шхуна добралась до бухты Колин-Арчера и встала на зимовку. Барону Толю не удалось в первую навигацию доплыть до малоисследованной восточной части полуострова Таймыр, но он не сдавался. Только в августе 1901 года шхуна «Заря» освободилась ото льда, и экспедиция продолжила свое морское путешествие. Пройдя мыс Челюскин, «Заря» вышла в неизученные воды, где еще никто не плавал, и взяла курс к предполагаемому месту нахождения земли Санникова. Однако ученым не суждено было добраться до нее по одной простой причине. Такая земля никогда не существовала. Предположения предыдущих исследователей были ошибочны, и экспедиция Толя вынуждена была ограничиться только изучением острова Беннета. Туда барон и трое его коллег и отправились 23 мая 1902 года, взяв с собой еды чуть больше, чем на 2 месяца. Однако за это время корабль не смог и близко подобраться к острову. В поисках прохода между льдов был использован весь уголь, и если бы команда не повернула назад, весь экипаж мог бы погибнуть. В начале декабря участники экспедиции вернулись в Санкт-Петербург, где Колчак тут же взялся за организацию спасательной экспедиции. Увы, она не увенчалась успехом. Следы группы Толя так и не были обнаружены. Несмотря на трагическую гибель руководителя экспедиции, ее итоги оказались высоки. По результатам работ участников была составлена геологическая карта полуострова Таймыр и острова Котельного, а Колчак провел фундаментальные исследования, посвященные льдам Карского и Восточно-Сибирского морей.
1: Искатели нового.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. R.E.M. Человек на Луне.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель.ру кламодателем. На связи круглосуточно.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила речку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
4: В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Искатели планета.
1: Более 2500 лет назад на месте Самарканда был древний город Афросиап. Это подтвердили археологические раскопки. Свое название он получил в честь царя Турана Афросиаба, героя поэмы «Шахнаме», автором которой является персидский поэт Фердоуси. Неподалеку от городища находится мемориальный комплекс Шахи-Зинда. Это одно из самых грандиозных храмовых сооружений Самарканда. Комплекс настолько велик, что его смело можно назвать городом в городе. По легенде, двоюродный брат пророка Мухаммеда, спасаясь от преследования, укрылся здесь в колодце и оттуда вознесся в рай. Место стало священным. С тех пор каждый правитель считал своим долгом построить здание. Комплекс находится на возвышенности. Ко входному порталу ведет длинная лестница. Существует поверье, если при подъеме и при спуске посчитать ступени и загадать желание, оно непременно сбудется. Удивительно, что число ступеней

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, кто первый придумал карантин и как переводится это слово. В 1348 году, когда в Европе уже бушевала эпидемия чумы, венецианский дож Андреа Дандоло ввел новое правило. Кораблям, прибывающим из зачумленных регионов, полагалось встать на якорь в 4 километрах от города вблизи острова Лазаретто. Срок такой стоянки длился 40 дней, и по-итальянски так и назывался «карантена». И если за это время признаки опасной болезни на борту не обнаруживались, то корабль пропускали в порт. Если же наоборот, погибших от опасной болезни хоронили прямо там, на острове. Практику эту в скором времени приняли и в других европейских портах. А карантин в том или ином виде существует и по сей день. Это один из самых эффективных способов борьбы с распространением инфекционных заболеваний.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: странноприимный орден святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

0: Вы слушаете радиоискатель.
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал ресторатор Александр Рапопорт. Александр Рапопорт родился в Москве в 1959 году. По образованию он юрист, управляющий партнер собственной адвокатской конторы, специалист по корпоративному праву, практиковавший в крупнейших юридических компаниях мира. Но известность ему принесло другое дело – ресторанный бизнес, которому Рапопорт посвятил больше 20 лет. Свой первый ресторан «Имбирь» Александр открыл в 2001-м. Сегодня за его плечами около двух десятков проектов. Мясной клуб, китайская грамота, доктор Живаго, Воронеж, блок в Петербурге и многие другие. В феврале 2026 года, после четырехлетней паузы, он открыл «Машеньку» – ресторан с современной русской кухней, названный в честь первого романа Владимира Набокова. Рапопорт убежден, в России большинство ресторанов должны быть русскими. Как в Италии – итальянские, во Франции – французские. Но долгие десятилетия советского времени сформировали у публики запрос на экзотику – суши, стейки, бургеры. И лишь недавно возникло желание вернуться к традиции, осмыслить ее заново. Доктор Живаго Александр Рапопорт называет аттракционом советской кухни. «Белуга» – рестораном русских деликатесов, где икра и крабы становятся основой меню. «Машенька» – попытка пойти по касательной, уйти от клише вроде пожарских котлет и оливье, сохранив при этом узнаваемый русский вкус. Здесь можно попробовать беленый пельмень, сосиски из раков, бородинские тирамису. Винная карта полностью состоит из российских вин. В работе с шеф-поварами Рапопорт выступает как менеджер и импресарио. Для «Машеньки» он пригласил Игоря Гришечкина, представителя новой петербургской школы, которая активно работает с ферментацией и локальными продуктами. Ресторатор признается, ему комфортно работать в понятных рамках, как в теннисе, когда тренер говорит «подкидывай мячик, как тебе удобно». О зумерах и новых поколениях гостей Александр Рапопорт говорит без паники. Считает, что любые обобщения условны. Дети его друзей в 21 год разбираются в вине лучше многих взрослых, а кто-то с 3 лет понимает, какими должны быть суши. Главное, что изменилось за 10 лет, гость перестал ходить в ресторан, чтобы обозначить уровень достатка. Теперь ему нужны атмосфера, красота, впечатление. Иначе проще заказать доставку. Сегодня Александр Рапопорт – один из самых влиятельных рестораторов страны. При этом он не любит слово «бум» и спокойно относится к закрытиям. Если проект был скучным, ему не место на рынке. А те рестораны, которые на виду, никуда не деваются. И продолжают открываться, как «Машенька», ставшая подарком Александра Леонидовича самому себе после 4 лет тишины.
0: «Наши искатели» –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Скорость звука в воздухе при температуре около 0 градусов по Цельсию составляет примерно 331 метр в секунду или 1191,6 километра в час. Сверхзвуковые самолеты могут летать со скоростью, превышающей скорость звука.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

почему он так называется. Традиционный римский календарь изначально насчитывал всего 10 месяцев и 304 дня. Зиму считали временем безмесячья. По

0: Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: правила искателей.
1: Достаточно обладать страстью или какой-нибудь странной идеей, и люди не будут мешаться под ногами, потому что им нужно за кем-то следовать. Сергей Сильянов на радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Татьяна Анциферова. 31 июля.

слушаете радиоискатель.

0: искателей. Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна. А под Луною и просто неповторима. Михаил Булгаков. Для радио «Искатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

0: живем.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Я люблю рыбалку. А недавно я стал ходить на курсы подводной охоты. Нырять за рыбой интереснее, чем ловить на удочку. Потому что под водой щуки кажется больше. Николай Валуев. Для радиоискатель.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: В Японии не принято давать на чай. Во время того, как клиенту оказывается услуга, между ним и продавцом заключается негласный контракт. Таким образом, клиент уже платит деньги, которые назначены за услугу. И чаевые в таких деловых отношениях больше похожи на подачку. Поэтому за несколько йен сверху в Японии на вас могут и обидеться.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».